0: Fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что?
1: Ow!
3: Если голова болит.
0: Fisting
1: anal
2: fucking D
1: fucking D
2: fucking D.
3: Что? Роскомздрав не запретит.

0: Кушер.
1: Маленький бургер. Я взяла его в кредит.
2: Семена.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing.
1: Буду.
4: Banking.
1: Буду.
5: Yeah.
1: Master.

0: Обстановка
1: amazing.
0: Мы с тобою
1: do anal.
0: В этом
1: dungeon
0: сегодня
1: gay boy
0: ставит
1: gay party.
0: Только для нас обстановка
1: amazing.
0: Я тебя
1: fucking coming.
0: Я
1: suck dick
0: на глазах у
1: Please.
0: Твоих прям

0: asshole master. Fisting.
1: Anal.
2: Делаю.
1: Sex.
3: Спанкинг.
2: Да поставила, делаю.
1: Sex.
2: Да, я.
4: The semen.
2: Тебе подслила, делаю.

0: Ём. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю
1: секс.
0: Зачем-то.
1: Саптик.
0: Я купила
2: Latex Club.
0: Пишу про запас.
2: Latex.
0: Много не бывает. Говорю, без прикрас. Только один я знаю.
2: Как?
0: Но ради

Не сплю, а ночь перед мной. Даже страшно во тьму холодной могилы влекут меня. Да молю, горит у древнего Боже.

0: ладно покажет. С днем Семен поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
1: 15.
2: Эй, ну.

0: Hey, no.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: гей веб-сайт.
1: И одну из них.
0: Do anal.
1: Про себя подумал ты такие.
0: Boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Fucking slurs.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: Semen. Bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Lubit.
2: Boy next door.
3: Hey.
1: Не сегодня.
0: Dude are
2: coming.
1: Будем с вами все.
4: The spanking.
1: Только яркими.
0: Gay party.

0: Я сегодня
1: Latex.
0: Старый перед стою,
2: Dick.
0: Ловлю его усталый, как в огне горю. Ведь пришел сегодня к
3: Ой.
0: Я покаяться в грехах, хоть болит немного, только мне неведом

0: Demon.
1: Я не в силах промолчать.
2: Dungeon Master.
3: Coming.
1: Просто, но не просто.
3: Make me come.
1: Только Мэр ответил, кто сегодня без греха. Кто сегодня...
2: Game amazing.
1: Кто...
2: For Master.
3: Swallow.
1: Свой нательник. Я ни разу не снимал.
2: Full dungeon. My house.

0: пустоте.
1: Одиноко.
2: Fuck you.
1: Тут каждый
3: boy next door.
1: Пахнет
3: dick.
1: Я вроде
3: coming.
1: Но все же.
2: Fuck you.
1: Ведь понимаю, что хватает открытых.
3: Anal.
1: Но
3: swallow.
1: Тяжело.
3: Bad cock.
1: Совсем

0: Эйно.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Полмяшты.
1: Строгой путь.

0: fucking coming.
1: Лошадник Зимин, а чефир.
0: Мой номер
2: is 300 pounds.
0: Ain't no
2: гречки. My car.
0: А раньше жил я на
2: Old dungeon.
0: Учил басоту.
1: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
2: is 300 pounds.

0: Их лет. На флейтах исполняйте хоми и наводите марафет. Мой номер
1: is 300 club.
0: На гречке
1: my car.
0: А раньше жил я на
1: Дунжен.
0: Учил басоту.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер
1: is 300 club.
0: Хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
1: кошка. Loop it up.

0: Three Hanukkah. Hey, no. In my car.
1: А раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is Three Hanukkah.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
0: The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю,
3: suck,
1: он как у ворот, сажу на себя.

0: Здорово.
1: Слышь?
0: Okay. Здесь. Сейчас буду читать свой...
2: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
3: Suck my dick.
0: Да.
3: Do anal.
0: Донбасс. Давайте. Раз. Раз.
1: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

Здравствуйте. Это МС Гейм. На этот раз я написал вам любовь. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали!

0: благодарение. Нет, в постели я не... И я не допущу оплошения. Вскоре я перееду всю планету. У меня есть
1: дикс,
0: но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только...
1: Some dick.
0: Или большие...
2: Really?
0: Ну, короче, помните, что я очень крут.
3: Если... So

0: Catch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
4: Website.
3: Чудесный.
5: Fisting.
3: Полезный.
1: Подъюжный.
4: Suction.
1: Вырос я.
5: Dungeon Master.
1: Вот кто я.
6: Ну-ка, встаньте в ряд.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Fisting.
3: Anal. Мы с тобой, а это лил.
2: Люб.
3: Да, и сможет так.
2: Fucking coming.
3: За спиной, но это девочка с... Самый
2: horny.
3: Пусть услышит.
1: Being dark.
3: Про настоящую.
2: Next door.

0: Fisting
1: anal. Мы с тобой, а это ли
0: Люб...
1: Богда сможет так
0: Fucking coming
1: за спиной, но это
2: Мэчка Маплоуд
1: И самый
0: Warning
1: Снов пусть услышит
2: Being Darkholm
1: Про настоящую
0: Explore

0: laughter.
1: Brush in the door.
2: Finger in anal.
3: Stick
1: to pasol.
3: 15.
1: Сегодня.
3: $300.
1: Значит,
2: ты

0: Spanking.
1: My ass.
2: Хоть и сделан в школьном ансамбле. Батька
1: next door. Artist master.
2: Fucking. Давно жалко не слышат речи и
1: band.

0: Рейно.
1: Все по кругу снова. Посылаю этот. И не слышу ваших. Затыкаю.

0: Certo.
1: Sex.
2: Главное, чтоб не было
3: пять.
2: Кто здесь усомнился?
4: Лэйс.
2: Там сверху знаю, что правду
4: за... Coming.

в больничке, корабль Seaman и забылся, как и другие. От корабля осталась уже половина, и я скажу лишь одно, шли бы нахуй все Seaman заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного. Мне совсем немного.

0: dungeon.
1: Темнос.
0: Assisting.
1: Сев.
0: Dungeon.
1: Темно.
2: Дек. Все ближе. Дек.
1: Все ближе ко мне.
0: Dungeon.
1: Темнос.
0: Assisting.
1: Сев.
0: Dungeon.
1: Темно.
2: Дек.
1: Все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу. Просто буду.
0: Assisting.
2: Эй, но
1: я сижу, мне еще немного.
3: Семена.
1: Мне совсем немного.
3: Семена.

0: боль. Это
1: Dark Fantasy.
0: За вами
1: The Semen
0: мою. Ношу
1: Next Door
0: под губою.
1: Бой.
0: Бой с тенью.
1: Бой
0: с тенью. Или игра с самим собою.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Да.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Вакцины,
0: the semen. Вакцины, женяцы, не певцы, похож на
1: the semen.
0: Вещаю не вкусе, я
1: фистинг,
0: не вкусе, я
1: фистинг.
0: Фоня играет Кристина,
1: shit.
0: Сироп кабина, все будет
1: the semen.
0: Люди
1: do.
0: В семен,
1: люди
0: do. В семен. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцы. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13. Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. Таблетки
1: The Semen.
0: Не певцы. А он похож на
1: The Semen.
0: Обещаю
1: do не anal.
0: Не куси, я
1: Fisting.
0: Фоня играет Кристин.
1: Shit.
0: Фоня играет Кристин.
1: Shit.
0: На фоне играет
1: Кристин. Shit, shit.
0: Вспоминаю
1: Fisting.
0: Бой. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Бой.
1: Бой.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Нужен
0: Fisting.
1: Бой.
0: Fisting.
1: Бой.
0: Да. Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Нужен
1: Fisting.
0: Бой.
1: Да.
0: Да.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.
0: Сейчас в шортиках исландцах. На Ибице выебаны мексиканцы из MX-13.
1: Бой.
0: Когда-то ты был
1: артист.

0: Вспоминает
1: Fisting Point. Нужен Fisting Point. Нужен Fisting Point. Нужен Fisting Point. Fisting Point. Нужен Fisting Point. Нужен Fisting Point. Нужен Fisting Point. Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
0: Нужен
1: Fisting Point.
2: Снегачьи горы мы. Горьких,
3: yeah. Brothers.
2: Семен. Горьких нет, как нет, там мы
4: performance artists.
2: Каникин, и с высоты вам шлем.
5: Fuck you!
2: Трепал нам
4: Эйно
2: ветер.
4: Two crack-ups.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной stick
1: finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House Fogos.
0: И наши банки
1: Челлендрейшн.
0: Пускай пройдет на
2: гей-вебсайт, гей-вебсайт.
0: Гигары мы
1: любим.
3: Love brothers.
1: Семен.
0: Горьких нет. Как нет, там им.
1: Performance artists.
0: Книги из высоты. Вам шлем.
4: Привет.
5: Come on.

0: медленно уплывают вдаль. Ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо каждому, каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроют этот ass. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
1: семен.
0: Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasy
0: верится, катится
2: fisting
0: ass. Голубой
2: dark hole.
0: Голубой
2: dark hole
0: бежит
2: to anal cock. Horny anal
0: набирает
2: cock.
0: Ну зачем же это
2: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
2: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
2: in my ass.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: fisting
0: ass. Голубой
2: dark hole.
0: Каждому, каждому
2: fantasies
0: верится, катится
2: fisting
0: ass. Голубой
2: dark hole.

0: Разухабилась разная.
1: Семен.
0: Нет, а полно.
1: Hello, brothers.
0: Да глумится горбатый.
1: Back up. Stick your finger in my
0: ass.
2: Gay website.

0: na radio.
1: Gay website. Anal.
2: Черный.
1: Latex glove.
2: Просто хрупкая, как хрусталь, одна такая.
3: Billy Harrington.
2: Звезда, да, мне кажется.
1: Swallow.
2: Пока я не вошел в... Пока в них...
1: Fisting.
2: Не успел. Я вынут...
1: Your hands.
2: Чтоб никто...

0: знаю, что в моем так много
1: Diggs.
0: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
2: Chains.
0: Скрипят, мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
2: Boy next door.
0: Не ты, но

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Game.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: all the love. Endured the lash of the spanking.
1: That's sweet, Dan.
2: Баю, баю, должны все.
3: Master.
2: Ночью.
4: Sir.
2: Баю, баю, завтра будет.
4: Sex.
2: Опять. За день мы устали.
4: Fisting.
2: Скажем.
4: Van.
2: Спокойной ночи.

0: my ass.
1: Потерян был твой
2: мой
1: и словно
0: gay anal. My ass.
1: Потерян был твой
2: мой
1: и словно
0: gay.
1: Ты в ночь исчез, но капало дождем.
0: My cum. Finger in my ass.
1: Попрошу,
0: my ass. Finger.

0: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанской,
1: Gay party?
0: А английскому
2: «Нико Нико Дога».
0: Человек.
3: The semen.
0: Путешествие продолжается.
4: Oh, yeah.

все это детали. Все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних. Безували, но все, что помешало, я давно оставил. Я давитых погони за чисто дети. С кухонь, что ночью с окраин дальней и дальних. Безували, но...

0: Thank you. God
1: bless. Лес, деревья, металл,
2: дик, ком,
1: плод, мелкими каплями прогонит
2: мать.
1: И среди всех своих остались лишь
2: 300
1: на мятой
2: next door,
1: стеленной покрывалами. Вокруг все

0: sir.
1: Get out of that jabroni outfit.
2: Just lube it up.
0: Ow!
1: Fuck you.
3: Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали.
4: Эй, но
5: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ним новый снежный
4: ком.
5: Делами на...

0: сабот среди белых
1: наш
0: секретный
1: next door
0: gay party
1: dick
0: со скалы на тут и на
1: наш секретный next door

0: забуд. Не переживай, не переживай. Boy.
1: Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь? И хоть пока бьет,
1: oh. Подсохнутый. Bad cock.

0: MC Leatherman
1: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли

0: dick. Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
3: Gotcha.

0: Spanking.
1: Теперь нам
0: Fisty.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Yeah, yeah, yeah. Любил свои
0: Website.
2: Yeah.

0: Кейно. Fisting ass.
1: И мой герой, он соткан весь из тонких запахов.
2: Four pants.
1: На пудре
0: finger. Как?
1: По именам я выхожу на
0: gay website.
1: И звезды светят.
0: That's amazing.
1: И симпатичен.
0: Oh! Swallow cup. Fisting fucking D, D, D.
1: Давай,
0: Swallow cup.

0: website.
1: Постой, и мне найти.
0: SpaceX.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь. Кто из них?
0: Subject.
1: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
0: Баночка. Game. Game.

0: Gay website.
1: Obrigado, Alexia.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем предметам, пора потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут
0: coming.
2: Мужчины. Это мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий цирк. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
1: Повторяю.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: лопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: coming.
2: С неба
0: coming.
2: Мужики. Аллилуйя, это мужицкий секс. Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий секс. Очень разные мужики.
0: Камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужицкий секс.
1: Эй, эй, мужиков, аллилуйя.

0: говорят мы
1: Fisting anal
2: Как?
0: Выносит нас земля Дайте что ли
2: Fat cock
0: Руки
1: Fucking cock
0: На короля
1: Swallow cock
3: На короля
4: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога
1: Fisting anal
0: Королю у него
2: The semen
0: Много
5: А я Suck some dick
0: люблю.
1: Wee-wee
6: Fuck you
3: А я
5: Suck some dick
1: Wee-wee
6: Fuck you
1: Deep, deep Latex glove
5: Dick
1: Stick
0: И весь его
2: Bad cock
1: Did fucking coming
5: Boy gay sex
1: Wee-wee Wee-wee
7: Do you like what you see?
1: Wee-wee Wee-wee
7: Do you like what you see?

0: наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри Крисмас.
2: Слэмэн.

0: кому хочешь.
1: My ass.
0: Пой теперь с друзьями эти
1: deep dark fantasy.
0: Отпусти, не держи.
1: My ass.
0: Не ищи.
1: My ass.
0: Не люби.
1: My ass.

0: Suck some cock.
1: At the double
0: gate sex.
1: Boys.
2: Nico, Nico.
0: Nothing. Wild.
2: Ass.
1: Приглашали ее на
0: party.
3: Ну она зачем табличку написала?
0: My fucking comedy. My finger. Stick, stick.
1: Маск.
0: Коля. Bad cock.
1: Но он всем напихал, Коля.
0: What?
1: Anal.
3: Хотел интриг. Не хотел.
0: Suck dick.
1: Я так хотел.
0: Fisting.
1: Но она хотела.
0: Louis.
1: Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
0: Fucking cunts.
4: Не торопись, погоди, это ты.
0: Swallow so.
3: Ладно, ничего спонтанного. Я и ты.
0: Fucking balls.
1: Дико.
0: Suck some cock.
1: Это double.
0: Gate sex.
2: Boy.
1: Пошла на.
2: Nico, Nico.
0: Nothing. Wild.
2: Ass.
1: Я хотел ее. Приглашал ее на.
0: Party.
3: Но она зачем табличку написала.
0: My fucking comedy.
1: В моменте на тренде, даже дома в ванной.
0: Penetration.
1: Ей интересны
0: лишь our dungeon.
3: А ей интересны мои.
0: Suction.
1: Мы не можем, но мы две легенды.
0: Stop.
1: Был мокрым, я добавил
0: семен.
1: Так много в
0: Suck.
1: Время.
0: Till. Started.
1: Будто мне досталось.
0: Lube it up.
3: Ничего

0: Who's going to be a movie star? Who's going to be a movie star? Who's going to be a movie star? Who's going to be a movie star? A movie star. I just decided to go full master. My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. It's gonna be a movie star. Modeling and acting.
1: Мне нужны гачи только, нужны гачи только, чтобы
0: сокон
1: рубили наши басы плотно.
0: Басы. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить. Любить.

Mode. Man. Dungeon. Slurs. Shifting. Ass. Recycling. Sex. Yeah. But now it's semen. That turns me on. Мы тебя научим. Шевелить. Anal. Не работать правильно. Hole.

0: секс.
1: В раба мужчину превращает.
0: Latex Club.
1: И после
0: fisting
1: мне не обрести покой. Я
0: anal master.
1: Продам за ног с тобой.
2: We must pull up our pants. Dust ourselves off. Endured the lash of the

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил у
0: Boy Next Door,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Boy Next Door
1: не ответил мне, качая
3: Mustang.
1: Я спросил у
3: Fucking Slaves,
1: где моя
2: Billy Harrington.
3: Slaves
1: забросал меня осеннюю
0: лайку.
1: Я спросил у
3: Crossboy,
1: где моя
2: Billy Harrington.
3: Crossboy
1: мне ответила проливным
4: семеном.
1: У
4: семена
1: я спрашивал, где моя
2: Billy Harrington.
1: Долго
4: Симен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у
3: мисс,
1: где моя
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Dungeon.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: gay website,
1: где моя
2: Billy Harrington.
0: Gay website
1: растаяла в небесной синеве.
0: Yeah. Gay.
1: Друг ты мой единственный, где моя
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась. Знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: черва.
0: Я спросил
2: у Boy next door.
0: Я спросил
1: у Фанслейс.
0: Я спросил у
1: Фанслейс.

0: coming.
1: Меня зовут
2: на 4. Okay, maggots. I want to see 6 hot loaves.
1: И представляете, это мой первый
3: дик.
1: Пишите, я погнали.
3: Finger. Anal. 300.
1: Это деньги.
3: Finger.
1: Anal.
3: 300.
1: Это деньги.

0: Ладно, ей надо изменить. На сердце. Turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex. Turns me on. Gay sex. Бумага. Gay sex. Turns me on. Gay sex. Бумага. А вы совсем забыли?
1: Как? Coming.
0: Ламба.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Это
0: finger.
1: Anal. 300.
0: Это деньги.

0: I'm so horny.
1: Yes, я хочу.
0: Do anal.
1: Детка.
2: Fisting is 300.
1: Детка, я не дам тебе.
2: Latex.
1: Максимум, что это
3: дик.
1: Может быть, чуть
3: семен,
1: если ты это заслужишь.
3: Fucking bitch.

0: пользе вне ориентации, по сути, граммар нации сапиус. Туал твой, IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись локальный.
2: Or dungeon.
0: Знай,
2: стало
0: тупо. Ому Турман нету сексапиль ничем.
1: Билли Харрингтон.
0: Мор фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно,

0: при коммунизме все будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро, надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно, там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
1: loop it up.
0: Я
1: stick finger
0: среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: Com. The semen. The
1: show. The fish deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
3: И как прежде в
1: anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется
1: coming.
3: И как прежде в
1: anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще
1: мне захочется
3: coming.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Suck dick.
3: Master
2: Van.
3: Fisting
2: so deep.
4: И как назло.
3: Dungeon.
4: Не снегопад.

0: надо. Где еще такое семя? Где еще такой бассейн? Под одной огромной
1: данжен.
0: И просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
1: Почти.
3: Sex. Latex
2: pants.
1: Светофоры одни, ночью слепят.
3: Boy next door.
1: Твои
3: finger.
1: Крови, и ты...
3: Suck some dick. Latex gloves.

0: Bad cock.
1: Full dungeon in my house.
2: Business Billy Harry.
0: Bad cock. Bad
3: semen.
0: Bad cock. Bad cock.
2: Проснусь, я хочу
0: сок.
2: Моя девочка.
0: Секс.
2: Ну а завтра опять.
0: Ой.
2: Люблюсь, облакивай.
0: My ass.
4: Бад кок.
5: Yes,

0: ослепший
1: Фокин
0: маг ночью по бродил,
2: ногтей вебсайт
0: разлил он
2: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
1: stick your finger in my ass.

0: был и он всегда любил. Утро крестьянам помогло. За полчаса
1: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.
2: Приглашаю.

0: Fisting ass.
1: Прошлой осенью и зимой потом меня
0: Fisting ass.
1: И весной одной высокосный год.

0: А второй
1: просец.
0: Его пока что нет, и вам не повезло. Сейчас будет
2: finger stick. Four master.
0: Четыре гомика. Сплю я с
2: latex gloves.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы.
0: $100.
1: Если буду

0: мог бы выпить
1: семена,
0: я мог бы
1: саксом день
0: вечным
1: boy next door.

0: Come on, let's go.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
0: fucking slaves
2: трутся спиной
1: and fisting finger in my ass.
2: Мимо плывут
1: the semen
2: спят подо льдом
1: bad cocks
2: трутся спиной
1: leather man
2: вертится
1: $300.

0: Take your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my calm.

0: лучше, без оправданий, без...
1: Fifteen,
0: у тебя есть около
1: 300
0: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести... Устроиться на работу и быть бесполезным куском дерьма!
2: Майзапчатность!

выхожу из рук и вижу вам. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе прямо. Да, не устрашусь, да не откажусь. Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: И мне
2: Suck Dick.

0: Latex Love. Latex Love. Люб, дай,
1: лишь бы ты пришла, и ты пришла.
2: Сапчат.
1: По классике, но не одна пришла, а под ручку
0: с... Ангельна.

0: Процесс.
1: Танген, да.
0: Стресс бесполезен, потерял весь килограмм, 10.
2: The semen.
0: И ест место.
1: Do anal.
0: Пишет песни. Песни. О своей.
1: Молодец.
0: И с другим моя.
1: Suck dick.

0: Разгадчик.
1: Июль.
2: Ой.
1: Уносит в небо. Только ты.
3: You ain't no.
1: Никому. Ждешь ты только.
3: Семен.

0: Fingers. Такие теплые. Ты пойми, что... Эй, но... Поцелуй.
1: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который предупредил положенности.
0: Кабалины. Угачи.
2: Июль. Лейтекс.
0: Уносит в...
2: Эй, но...
0: Только ты...
2: Stick finger.
0: Никому. Ждешь ты только...
2: Эй, но... Эй, но... Эй, но...

0: Растерзав мое тело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь,
1: man,
0: с криком
1: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
1: master,
0: и мы комбат весьму, а ну,
1: swallow,
0: салага, открой
1: my ass.
0: Ну что ты так дрожишь, скорее
1: fisting,
0: вперед в атаку, побой.

0: Dungeon Master.
1: Больно я возвращался
0: с Gay Party.
1: Тогда меня осенило, что будет, если не
0: любит.
1: Что если
0: Sisting.
1: Попробовать, ведь
0: Sisting.
1: Заключается лишь в том, что ты можешь себе
0: Stick your finger in
1: тот,
0: anal.
1: Который
0: Loop it up.
1: Зачем тебе
0: Gay Sex.
1: Если каждый день ты можешь
0: Do Sisting for $300.

0: коням. Схавал врагов по так
1: Димен.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши
1: сад.
0: Ролики слепит, как
2: Спанкинг.
0: Да я орел, а ты
1: сак дик.
0: Да я король, а ты
1: сак шер.
3: Я задонатил на цепь. Бэнг. Выгляжу будто
1: фолмастер.
3: Я на
1: пи***е,
3: ты на трэп.
4: Что такое трэп?
1: Эйно. Фингер.
0: В шортах помимо.

0: Гей-парти?
1: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по
2: гачи.
1: РП. Жестик. Пятый сервер.
3: 5-8.
1: Скачивайте
3: веб-сайт.
1: И играйте в моем
3: Dungeon.
1: Самые крутые, самые быстрые,
3: Finger.
1: Самые эксклюзивные.
3: Latex Club.
1: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
4: У меня много.
3: Тестинг.
4: Ведь у меня много.
3: Finger.
4: Ну, простите.

0: bad cock. Gay website. Dark bad cock.
1: Идёт бесшумный
2: ком.
1: Бегущая.
0: Dark bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: Дашу. Все как ты хочешь. У меня много людей вокруг, но в душе жизнь будто ленты. Скроли каждую ночь со мной.
1: Но на утро опять. Литр за литром искать. Баду и тиндеры.
2: Баныч, веб-сайт.

0: Вязкое.
1: The semen.
0: Окутало. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.

0: Artist.
1: Suck dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят мое.
1: Процесс.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Пойдет.

0: Big Dick. Владимирский.
1: Bad cock. Semen arsonist.
0: Хотя я.
1: Yeah.
0: Но не так обычно.

0: Without a dick in my ass. Without a loop of my own.
1: We must pull up our pants.
2: It's a long process.
3: Come on, let's go.
1: Темная ass. Только
3: dick.
1: Свистят по
2: my anal.
1: Только
4: semen.
1: Гудит в pants. Тускло
5: legs.
1: Мерцаю в темную
4: ass.
1: Ты знаю не спи. И у детской
2: dungeon
1: тайком

0: И тревожная
1: deep, dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от
1: bad cock
0: меня.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: Сердце петляет, как верстовые, до мельканья
1: поплывает.
0: В тесной кабине.
2: So fucking deep.
3: Hard.

0: Мертвая змея нет.
1: Suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый гей не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый гей не идет играть.
1: With my dick.

0: положив наш
1: Attack.
0: Третий день и
1: Fisting.
0: И
1: Gay.
0: Лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: Gay.
0: Танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master.
2: I asked.
1: Даже мертвый гей услышал и пошел.
3: Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

0: только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: Sakshan.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Следы и по кругу зачем
1: секс
2: и
1: фистинг
2: ты не дает до утра
1: Sir.
2: Снег растаявший он
1: My
2: ты одно лишь должна знать

0: swallow semen.
1: Когда ложь
0: fucking coming.
1: Когда
0: fantasy.
1: Anal. Когда дрожь решают
0: fisted.
1: Если хочешь
0: suck dick, suck dick.

0: real man.
1: Уже не вернуть.
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
1: Только знай, что в конце пути.
2: Billy Harrington.

0: это мой
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачешь моей.
1: Скин.
0: За плечами отвези. Не я домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей. Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
2: О, oh, come on.

0: Oh, shit, I'm sorry.
1: Sorry for what?
2: Начни хотя бы...
3: Suck dick.
2: Ну чё ты такой...
4: No homo.
2: Хватит опять нудить, что я...
3: So fucking horny.
2: Просто раз...
3: Swallow cum.
2: Одно из моих...
3: Gay fun.
2: Я тебе покажу, как сильно ты...
3: Turns me on.
2: Ты весь такой...
3: I don't swallow cum.
5: Spanking.

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. Pull up our pants. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что.
0: My ass.
1: Fisting.
0: Я каждый. Come. My ass.

0: song Latex Glove.
1: Если на беду, а если разлучить, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый. Каждый. Каждый.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Мне так плохо.
3: Хуёво.
2: Одиноко.
3: Ебало.
2: Без тебя.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Master.
1: Semen.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты...
0: Bad cock.
2: Я не...
0: Master.
2: Бабу колымой.
0: Систы.

0: semen.
1: Yeah, my boy.
0: Swallow.
1: Модель, и синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это секс. Брокерик, его пиздярит как бюр. Сегодня заработал 300, я не мог не сделать.
2: Spank, bless.
1: Раньше я был ёбаным изгоем. А их честно не боготворят меня как так. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
3: Уберите моего. Мне так неприятно, я обкуренный читаю. Ничего не понятно, я заскаймил. Я думаю он был такой обёбанный. Я видел так много, будто футбольный мальчик. Говорит, что я мальчик. А я отвечаю, ну а как иначе. Я говорю давай.
1: Программа Уивудика я звучу как RMC Майк. Выдыхаю.
4: Dick. Yeah. Lube it up.

0: близняшек моего повышить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы его бы впечатлили мои
1: фильмы.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы лицо, как драндулет. Мать это ушла от моего. Ведь он
2: Flash.
3: Это слышал такую штуку, как
1: скаут?
3: Нет. Это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих... Поставь. Я себе поставлю.
1: Swallow.
3: Милана есть такой...
1: Artist.
2: Да какой это...
1: Shit.
4: Boy next door.
1: Suck.
3: Так. Не твое, да?
2: Нет.
5: Да, я не буду слушать.

0: звучит экранно, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: mouth.

0: Разорвались
1: Anal.
0: Да на тысячу В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: Door.
0: На земле рекой устроили потоп
1: Cock.
0: Не спутаться мне с
2: Billy.
0: Подскажет один лишь
1: Boy.
0: Топтали, стынули злобные Рано утром до стеною в ужасе кричат
1: Bad cock.
0: Череде простых событий
1: Cock.
0: Мы оказались